Ради се му за добро. Сазам на мадазлунджа. Ради се му на урмена. Сазам на зидмунбава. Сазам на нубразу бързана. Сазам на гнита. Сазам на вигабе. Сазам на парнананда. Салке сам тоже забав, нану сад бурбу бняй, салке сам сда сукбай, садука сам жасай, садука сам магбучай, салке сам гел бар брана, нану садука курбана, сазам сажан мит кудам нистара. Истанте завго урзаве, садке сам зуба сурдева, сазам намат гунгаяна, нану садке сам зубльжнам, дашн педа дотне ала, садке сам наркургаре, сазам вичотар мила, садке сам набртаяве, Нанкура сасан раса, сасан гарте гунгау, сасан сарпа настара, садука сангар гаду пита, сасан гад пай мари, нанан сад бите санжог, житас не титав гьяна, сад юпмари бурбур, Чаки субва слабьянта, чаки субва